В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. В Баку состоялась церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов. В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. На ВОВ-13 зарегистрировано рекордное число участников. Об этом заявил президент Ильхам Алиев. При организационной поддержке Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему градостроительства и деколонизации. Об этих и других новостях более подробно. В Баку состоялась церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13. В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Президент Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам UN-Habitat Анна Клаудия Розбах встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств руководителей делегаций. После церемонии встречи было сделано совместное фото. Затем был продемонстрирован подготовленный программой ООН по населенным пунктам UN-Habitat видеоролик, посвященный открытию ВУВ-13, и представлена культурная программа. Глава нашего государства выступил на мероприятии. На ВУВ-13 зарегистрировано рекордное число участников. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13. Это второе по масштабу международное мероприятие, которое проходит в Азербайджане после КОП-29, заявил глава государства. Сегодня генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кулуанычбек Омралиев, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко прибыли с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13. В международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили официальные лица. С 2022 года мы организовали в Азербайджане 3 национальных градостроительных форума в сотрудничестве с UN-Habitat. Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13. Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы в очередной раз демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования, подчеркнул глава государства. 17 мая в Баку начала работать 13-я сессия Всемирного форума городов

Министерство президента Ильхама Алиева в создании этой важной платформы с целью поощрения международного сотрудничества в области обеспечения достойным жильем и устойчивого градостроительства, а также усилия UN-Habitat и исполнительного директора организации Анна Клаудии Росбах. В рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций ВУФ-13 при организационной поддержке Бакинской инициативной группы 20 мая состоится международная конференция на тему «Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации». Конференции впервые примут участие представители Молодежного бюро ООН. В мероприятии примут участие представители из 22 стран, включая членов молодежной платформы Глобального Юга, представляющих нынешние и бывшие колонии, молодых исследователей, специалистов в области международного права, экспертов в сфере здравоохранения, представителей, выступающих за независимость политических партий и организаций, руководителей молодежных организаций и студентов университетов. Отметим, что 19 мая в рамках ВУФ-13 Бакинской инициативной группой будет организовано мероприятие, посвященное теме «Несправедливость, порожденная колониальным правлением и жилищный кризис».

0: Азербайджан и ВУВ-13. Новый адрес современной урбанизации. Сегодня Азербайджан не только выступает в качестве центра международных диалоговых площадок и глобальных спортивных и культурных проектов, но и занимает стратегическое положение, где формируются современные тенденции урбанизации. В этом контексте проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН является еще одним ярким подтверждением международного авторитета нашей страны. Сегодня Азербайджан стремится стать образцом для будущих городов, сочетая принципы современной урбанистики с национальной стратегией развития, что позволяет гармонично сочетать технологические инновации и социальное благополучие. Не случайно, что проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, говорят о формировании на этих территориях не только процесса строительства, но и новой жизненной философии. Эта модель, основанная на принципах умного города, умного села, использования зеленой энергии, цифрового управления, экологического баланса и устойчивой инфраструктуры, уже получила высокую оценку международных организаций. Сегодня Азербайджан воспринимается как активный участник международной повестки дня урбанизации и входит в число государств, которые вносят свой вклад в политику глобальной урбанизации. Депутат Ильчин Мирзабейли отметил, что решение о проведении ВУВ-13 в Азербайджане является ярким примером высокого доверия к способности нашей страны организовывать важные международные мероприятия и высокой оценки градостроительной модели Азербайджана. Раскрыв исторические причины проведения в Азербайджане форума городов, депутат Ильчин Мирзабейли сказал, что
1: для
0: проведения данного мероприятия в Азербайджане также имеются и исторические причины. Азербайджан являлся одним из древних мест поселения. Сегодня Гобустан, Азыкская пещера и следы древних поселений и кургана, обнаруженных в Габале, Ахсу, в Ширванском районе и Джалилабаде, говорят о наличии в Азербайджане развитых цивилизаций во все исторические периоды. На этом географическом пространстве сформировались великие государства и цивилизации, и в этом процессе азербайджанцы как этнос сыграли активную роль. В целом мы обладаем культурой урбанизации, и это тоже главный фактор нашей известности во всем.
1: Мәдениетінің дашыйыcısı ki dünyaya təqdim olunmağımıza imkan yaradan faktorlardan biridir.
0: В современном мире проведение международных мероприятий является не только вопросом организации, но и важным показателем политического влияния, экономического потенциала и уровня безопасности государства. В этом контексте Всемирный форум городов ВУВ-13 представляет собой стратегическую платформу, которая позволит Азербайджану еще более укрепить свои позиции на мировой арене. Экономист Эмин Гарибли рассказал о том, как ВУВ-13 повлияет на международный авторитет Азербайджана.
2: Gördüğümüz kimi adet haline düşüp
0: ежегодно в Азербайджане проводятся глобальные мероприятия, и это стало уже традицией. Что касается форума городов, то этот процесс очень важен для всего мира. Проведение форума в Азербайджане говорит о том, что у нас обсуждаются глобальные вопросы, идет поиск решения имеющихся проблем. И это очень значимо для нас. Ежегодно проводимые мероприятия укрепляют авторитет нашей страны, они важны с точки зрения привлечения инвестиций в Азербайджан и в дальнейшем несут вклад в устойчивое развитие Азербайджана. Несомненно, ВУВ-13 станет значительным событием, которое существенно повысит международный авторитет Азербайджана, внесет весомый вклад в укрепление позиции нашей страны как современного, безопасного, динамично развивающегося государства, открытого для сотрудничества с другими странами.

Организация тюркских государств «Единство развития и стратегическое будущее». Сегодня Организация тюркских государств переживает период бурного роста, не только стремясь охватить евразийское пространство, но и становясь центром важной геостратегической и экономической силы. Если в прошлом организация была известна в основном благодаря своим культурно-гуманитарным инициативам, то сейчас она трансформировалась в многоплановый стратегический альянс, нацеленный на глобальные задачи. Организация охватывает такие ключевые области, как внешняя политика, безопасность, транспорт и логистика, энергетика и цифровизация, что делает ее поистине важным игроком на мировой арене. Несомненно, в процессе стремительного роста Организации тюркских государств деятельность Азербайджана играет особую и решающую роль. Под руководством нашего президента господина Ильхама Алиева Азербайджан следует чрезвычайно продуманной, решительной и дальновидной стратегии, направленной на укрепление единства тюркского мира. 15 мая текущего года в городе Туркестан, который считается духовной столицей Казахстана, состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств. Это событие стало новой вехой в истории интеграции тюркского мира. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите, в котором он принимал участие вместе с делегацией, затронул важные геостратегические вопросы. Глава государства с удовлетворением отметил, что инициатива проведения неформального саммита глав государств Организации тюркских государств, впервые состоявшегося в Шуше в 2024 году, уже становится традицией. Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах. Сегодня тюркский мир объединен не только общим происхождением, но и масштабными инфраструктурными проектами, которые определяют будущее устройства Евразии. Вот как президент Ильхам Алиев охарактеризовал стратегические шаги, предпринимаемые в этом направлении, и цели, которые мы должны достичь в будущем. Выступление президента Ильхама Алиева. Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами.

государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой шелковый путь» между Европой и Азией. В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию транскаспийскую волоконно-оптическую кабельную линию между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта. Расширяется наше сотрудничество с тюркскими государствами в транспортной сфере. В нынешних глобальных геополитических условиях значение среднего коридора еще больше возрастает. Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов среднего коридора. Таможенные процедуры вдоль среднего коридора упрощаются. Система e-permit, разработанная в рамках Организации тюркских государств, обеспечивает оперативное предоставление электронных разрешений. Дорогие друзья, тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы 21 века. Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для укрепления Организации тюркских государств. В целом, каждый проект, представленный на саммите в Тюркестане, и каждая идея, выдвинутая на встрече, подтвердили, что братские связи между тюркскими государствами уже стали мощным центром силы, с которым необходимо считаться на мировой арене. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан носит свой вклад в это объединение. Стратегические проекты и цифровые инновации, такие как Зангезурский коридор, еще больше сближают тюркский мир как географически, так и экономически. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. Глава государства провел ряд встреч и дал интервью телеканалу Евроньюз. Проходящий в Баку ВУВ-13 продолжает оставаться в центре внимания мировых медиа. Президент

Маврикии ознакомился с деятельностью Асам Хидмет в Баку. Сейчас более подробно. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев провел ряд встреч с главами государств и правительств, находящихся в нашей стране, для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций ВОВ-13. На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе Азербайджан и Грузия в очередной раз подтвердили свои стратегические и партнерские отношения, подписав всеобъемлющий пакет соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной связанности. Церемония подписания состоялась при участии президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Оба лидера подчеркнули значимость подписанных документов с точки зрения расширения сотрудничества, особо отметив важную роль Азербайджана и Грузии как транспортного хаба для многих стран, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении. В число подписанных документов входят межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, о продолжении транзитных договоренностей для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии и Турцию, а также протокол Координационного совета, подтверждающий окончательную приемку и завершение модернизационных работ, проводимых в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. На встрече с заместителем премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Джан Коцина президент Ильхам Алиев отметил, что участие Китая в этом мероприятии с делегацией высокого уровня является знаком уважения и дружбы к Азербайджану. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-китайских отношений, охватывающих различные сферы. Было выражено удовлетворение расширением торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, транзитной, транспортной, военно-технической сферах в области грузоперевозок и других направлениях. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были еще раз рассмотрены экономические проекты, реализуемые двумя странами в соответствии с поручениями глав государств, выражено удовлетворение их исполнением. 18 мая в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь глав государств и делегаций, принимающих участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. 19 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюз».

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: На заседании женской группы, прошедшем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13, обсуждались вопросы гендерного равенства, жилищных прав женщин и их участия в процессах принятия решений. Выступившие на мероприятии участники отметили, что женская группа является важной платформой для обмена мнениями и обсуждения приоритетных вопросов женщинами из различных стран. Подчеркивая, что сессия представляет большое значение с точки зрения изучения опыта женщин и укрепления сотрудничества. В павильоне Азербайджана на 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 прошло мероприятие на тему «Постконфликтное градостроительство, восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего». На мероприятии обсуждались вопросы реконструкции освобожденных от оккупации территорий, сохранения городской идентичности и устойчивого развития. Пакистанская провинция Пенджаб открыла свой павильон на выставке Urban Expo в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13. В церемонии открытия приняли участие главный министр Пенджаба Марьям Наваз Шариф и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Анна Клаудия Росбах. В павильоне Азербайджан на 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 прошло мероприятие на тему «Постконфликтное градостроительство, восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего». На открытии мероприятия был показан видеоролик о строительно-восстановительных работах, проводимых в городе Ханкенди, Шушинском, Ахдаринском

азербайджанского «Асан Хидмет» в своей стране. Посол Азербайджана в Багдаде Эльдар Салимов посетил главный штаб иракского туркменского фронта ИТФ –

наркоманами, а также совместные проекты. Ежегодное королевское конное шоу в Виндзоре, проводимое в честь членов королевской семьи Великобритании, успешно завершилось.

Азербайджанский национальный музей ковра, отражающий богатую историю и основные художественные направления азербайджанского ковроделия, благодаря своим экспонатам, редкой красоте, производит на посетителей глубокое впечатление. Здесь искусство бережно хранится в каждом уголке. В этом музее собрана и экспонируется самая многочисленная в мире коллекция азербайджанских ковров. В экспозиции сначала представлены циновки и плетеные изделия, затем другие виды безворсовых ковров, после чего демонстрируются ворсовые ковры 16-21 веков. Такая организация экспозиции позволяет наглядно отследить каждый этап развития этого искусства и то, как совершенствовалось мастерство построения композиции. Обогащались орнаменты и усложнялась цветовая палитра. Золотой фонд музея составляют ковры Губаширванской, Гянджа-Казахской, Карабахской и Тибризской школ, сгруппированные в соответствии с классификацией выдающегося ученого народного художника Лятифа Керимова. С 2010 года традиционное искусство ковроткачества Азербайджана включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и свидетельствует о значимости и ценности нашей национальной культуры в мировом контексте. Оригинальное здание музея в форме свернутого ковра, современное устройство экспозиционных залов и уникальные экспонаты превращают Азербайджанский национальный музей ковра в одно из самых интересных культурных пространств столицы.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Президент Ильхам Алиев представил на ВУФ-13 азербайджанскую модель созидания. В эти дни Азербайджан вновь находится в центре мирового внимания. Так, в Баку успешно продолжается 13-я сессия Всемирного форума городов ООН. Более 41 тысяч участников из 180 стран мира принимают участие в этом престижном международном мероприятии, в ходе которого на глобальном уровне обсуждаются самые актуальные вопросы городского развития, устойчивого развития, изменения климата, урбанизации и городов будущего. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия форума стало ярким подтверждением его политического и стратегического значения. В своей речи глава государства поделился важными мыслями об устойчивом урбанизме, современных вызовах, с которыми сталкиваются города, о политике строительства, постконфликтный период и о зеленой модели развития Азербайджана. Президент отметил, что ВУФ-13 – второй по величине международное событие в стране после КОП-29. По его словам, рекордное количество участников, собравшихся в Баку, свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана и о том, что наша страна превращается в глобальное пространство для диалога. В ходе выступления президент Ильхам Алиев сказал, что вопрос о градостроительстве ежедневно решается не только в Баку, но и во многих других городах Азербайджана. Глава государства отметил, что 2026 год в нашей стране объявлен годом градостроительства и архитектуры. Это решение является еще одним подтверждением того, как много внимания и значения мы придаем этой сфере. Президент отметил, что посещение участниками форума территории, освобожденных от оккупации, имеет особое значение. Ведь только на месте можно увидеть последствия совершенных годами разрушений, вандализма и варварского отношения к культурному наследию, которые были причинены на этих землях.
2: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengizur.
1: Одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, территории, которые в течение почти 30 лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Например, международные наблюдатели и посетители сравнивали Агдам с Хиросимой. Они называли его Хиросимой Кавказа, поскольку города просто не существовало. Он был полностью сравнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение 30 лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания,

0: Здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены. Так что сейчас реализуется программа «Великого возвращения». Уже готовы генеральные планы городов и сел. Конечно, я могу привести много цифр, но приведу лишь две. Протяженность туннелей, которые мы строим сейчас. За 5 лет строительство 70 километров туннелей уже завершено. Еще 5 предстоит построить. Из 500 мостов построено 435. Наряду с этим всего за 5 лет проделана масштабная работа по эксплуатации электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, 3 международных аэропортов, железных дорог. Глава государства в своей речи привел примеры реализуемого в Баку процесса современного градостроительства. Глава государства сказал:
1: Talking about Baku, couple of things more. We had to do a lot of environmental work. Baku was a
0: Говоря о Баку, отмечу еще несколько моментов. Нам пришлось провести большой объем работы в сфере охраны окружающей среды. Баку был первым городом в мире, где с 1846 года начали добывать нефть. И на протяжении этих 180 лет почти все эти годы охране окружающей среды не уделялось должного внимания. В результате Баку был сильно загрязнен, и если я назову такие районы, как Черный город, Биби-Эйбат, Бейкшор, то возможно, для иностранцев это ничего не значит. Но если у вас будет возможность посетить эти места и посмотреть видеоматериалы или фотографии о том, как они выглядели, скажем, 20 лет назад и как они выглядят сейчас, вы увидите, что было сделано для создания экологически чистого пространства в Баку, вместо черного города, который был сильно загрязнен. Именно поэтому он назывался черным городом. Сегодня у нас есть белый город, являющийся моделью городского развития.
1: Environmentally friendly cities with quick access to public transportation.
0: Таким образом, на церемонии открытия ВУ-13 президент представил мировому сообществу богатое национально-духовное наследие нашего народа, его созидательное мышление и видение будущего, нашу архитектурную культуру и градостроительные традиции, которые сохранили славную историю Азербайджана. Проведение именно в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов, который считается одной из самых авторитетных мировых площадок, стало логическим следствием растущего международного престижа нашей страны, ее репутации как надежного партнера и наличия богатого наследия градостроительных и культурных традиций, формировавшихся на протяжении всей истории. ВУ-13 в центре внимания мировых СМИ. Проходящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов ООН, известная как ВУ-13, стала главной темой для мировой прессы. Международные медиаресурсы с особым вниманием отмечают, что Азербайджан проводит это престижное мероприятие на высоком уровне. Давайте вместе проанализируем, что пишут глобальные СМИ о Бакинском форуме.

18 мая, в день открытия ВУП-13, телеканалы братской Турции транслировали церемонию в прямом эфире, информируя телезрителей о важности форума, а также делились цитатами из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Особое внимание в своих репортажах телеканалы уделили стремительному развитию градостроительства, восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, а также программе «Великого возвращения». Турецкие СМИ также уделили много внимания программе визита в Баку делегации, возглавляемой министром окружающей среды, городского развития и изменения климата Муратом Курумом. Пакистанские издания The National, Daily Times и The News пишут о том, что их страна в Баку представлена многочисленной делегацией. В новостях сообщается, что премьер-министр Пенджаба Мариам Наваз Шариф представит международной аудитории проект доступного жилья для жителей Пенджаба. Представители пакистанской прессы с удовлетворением отметили гостеприимную встречу их делегации в Баку. Как отмечает китайское агентство Синхуа, Баку хорошо подготовился к этому мероприятию, создав современную инфраструктуру, зеленые зоны и сохранив гармонию с историческим наследием. По мнению китайских экспертов, этот форум станет важной площадкой для обмена опытом между странами в области цифрового урбанизма и доступного жилья, пишет агентство. Также активные российские СМИ, порталы moscowbaku.ru и Вестник Кавказа пишут, что на сессии в Баку впервые прошли встречи министров и саммит лидеров. Также большой интерес международной общественности вызвали проекты Азербайджана по быстрой реконструкции и зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре. Французский сайт La Gazette Франс опубликовал мнение исполнительного директора ООН «Хабитат» Клаудия Росбах, по словам которой Бакинский форум станет главным местом для диалога, который определит приоритеты градостроительства на предстоящие десятилетия. Молдавский новостной портал «Noi.md» опубликовал обширную статью об официальной церемонии открытия ВУВ-13. В статье приводится подробная информация об официальной церемонии открытия. Даны цитаты из выступления президента Азербайджана. Египетская пресса также широко осветила эту тему. Ряд египетских изданий сообщают о том, что Египет поделился Баку с миром своим уникальным опытом в сфере доступного жилья. В малайзийском агентстве Бернама и изданиях The Sun и Sabah News заявляется о том, что Малайзия полностью поддерживает глобальные инициативы в этой области. Медиаструктуры Кении пишут об особом приглашении на Бакинский форум президента страны Уильяма Самой Руто. Глава Кении в рамках ВУВ-13 представит жилищную программу своей страны и предпримет попытку привлечь новых инвесторов. Кроме того, в новостях широко обсуждается встреча между лидерами Кении и Азербайджана. Кроме того, сделанные в Баку важные сообщения о градостроительстве были освещены СМИ Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстана, Таджикистана, Индии, Иордании, Ирака и Мозамбика. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.